Маню-сю, ёй, Маню-сю, ах, пасуешь то мне же, а страх, як масло до хлеба, як вязка до неба. Маню-сю, цик, Маню-сю, хоп, Маню-сю, бенде, файный хлоп, він стай шибко дюба, і люба моем бонч, не для пса келуба.